0: себя пихучие зомби.
1: Что? Да, задумаешься, нравится?
0: От этих пчел всего можно ждать.